Убил папа, мама. Блю Олин Пшоро Легеди. Эри Эдам. Алма Джаллари Гирбубо. Конго Эдам Дана Джамбина Фабо. Эдам Филлен Йоро. Клар Лады Сирбубу Кишната Анна. Эдам Дана Джамбина Фабо. Лабагати Сиво Мояра. Алма Джаллари Гирбубо. Лабагати Сиво Мюра. Эдам Филлен Йоро. Лабагати Сиво Мояка. I'm going to go to the house. I just know who you are.